0: Playback.
1: Playback. Ja wam dam playback.
2: Cicho, kuro!
3: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до раня. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Ai, bai, oката, колыбелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай, бай, оката, и постелюшка мягка, а